0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина заключат соглашение о сотрудничестве в области беспилотников и противовоздушной обороны. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктурой в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рост занятости в Латвии в первом квартале был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале, как в ЕС, так и в еврозоне, уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года, этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве – плюс 1,8%, на Мальте – плюс 1% и в Эстонии – плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции, число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмирой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix